0: Θέμα είναι μάλλον.
1: Ρατομίχο, ρεολίτσια με τέλει παύση, κόνε μπατσούγγι.
2: Είναι η χοπή και ο τσέν στο γιαχιού στραβλέ.
3: Με τάγκη στη ριχαβή. Ο μόντε.
4: Μπέχε, δε σπαρβο γεμε τσέρε.
0: Μόι σμινετ καρτούλη κοινο σνατσουέτεμι.
5: Σε ουσουί, μακ τάουσι ρο πράγκο και δε όβας πάντι αρτίζερα.
2: Σε σνατε σαρεπ σαρτ δα ουρέγγια. Τιτκο σαρα πέρι μόν χδαρα.
4: Ω, ραδιο σε γαμού σχαλεζε.
0: Γαμού ήτσανιτ πιλ με πιπίρ δα πυρέτερσι. Τα τάσα τσουκρτι τσουένε μπουρισγα.
6: Ինչ գայմարջոս իմաս թումանիո։
7: Պուլիո։ Պուլի իրոմ խոնդես, ամներ շիրագամաչ
0: էր։ Որ շաբաց, ոտխ շաբաց դա պարասկևս։
8: Ոխրոս, հարայիա սագի շեմ եմ, չեմ սագուտաս ռովով չեմ էր։
0: Սաղամոս էպս է։
4: Մեր ասմեր չիտր, ասմեր մատլևի, չեն մոգոնիլի սիստեմա խոմարարի, վերձնե բա մոյի գոնես,
0: Կինոմանի, չույնը բուրզե։
9: Ամինդո
10: դա ձույնեպշ։ Մխոլոդ կարտուլի,